0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: На Еврорадио новины шоу-бизу. Энн Хэтуэй хотела взять удел у знакомитым шоу Hot Ones, але лекар пораил ей отмовиться от сдымок за тяжарности. Про это актриса рассказала в подкасте Talk of the Townsends. У Hot Ones ведущий Шон Эванс задает знакомитостям питание, покуль они едут куриные крылышки с соусами, вастрня яких поступово повеличивается. З'явление Хэтуэй на шоу не отбылося за астярога у лекаров. Специалисты полечили, что вострая ежа может выкликать заучастные роды. При этом актриса все еще сподяется прийти на шоу. Покуль не ведаю, коли это отбудется, может быть, в наступном годе. Теперь Хэтуэй тяжарная третьим дитем от мужа Адама Шульмана. И они поженились у 2012 годе. У пары уже есть двое сынов, 10-годовый Джонатан и 6-годовый Джек. После выхода таемного денника «Верите» 2 кастрычника, актриса планует на несколько месяцев зарабить перепынок у працы. Оператор фильма «Prime Time» режиссера Лэнса Оппенгайма рассказал, что снял одну со сцен стушки на эндоскопичную камеру, призначенную для огляду толстой кишки. Для створения одного из эффектов сдымочная команда фильма собрала невеликий туннель с убудованными светлодиодными лямпами. При кручении этой конструкции у кадра появлялся эффект, подобный на калейдоскоп. Оператор Дэвид Болин рассказал, что шукал вельми маленькую камеру, якая могла пройти через этот туннель, а под им снять твар головного героя у выконании Роберта Паттисона. Его выбор спынился на камеры для колоноскопии, якая сдымая у якости 480. Нам не треба сдымать у 6К, 480 выглядая уражливо на великом экране. Это моя улюбленная частка фильма. Усе кажут, что тебе потребна высокая разрозность, потребна выразность, а мне подобается невыразная картинка, заявил Болин. Премьера фильма «Prime Time» отбылася на минулым 83-м венецианским кинофестивале. Головный герой стушки Крис Хансен, який перетворил боротьбу с педофилией у телевизийное шоу. Сильвестр Сталлоне рассказал, что подчас працы над фильмами про Рокки у 80-х годах у его развился разлад харчовых поводин, а имкнение подтримливать выдатную физичную форму привело до уживания стероидов. У интервью The New York Times актер признался, что у период сдымок Рокки 3 довел процент тлушчу у организме до 2,5 и в некий момент не мог утримливать ежу. Поводле слов Сталлоне, тогда он был опантанный своей внешностью и воспринимал тело как частку в образе героя. Для Рокки актор уявлял больше звычайного человека, а для Джона Рэмбо хотел створить телосклад, який нагадывает драпежника. Это стало апантанностью, причем вельми дрэнной, рассказывал он. Сталлоне так само признался, что у него развилась булимия. И он отзначил, что выкрыстовывал стероиды подчас працы над фильмами про Рокки и имкнулся, як махада уже и заховывать форму. Вот для его слов наступствы такого подыходу отбились на здоровье и праз 10 годи. И он рассказал, что перенес 9 операций на спине, 2 операции на плечах и 3 операции по зращенні позвонков у шии. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Мы не бачым признаков того, что Беларусь готовая стать прадказальным суседом. Тому ніякі беларускі калій пакуль праз Литву не пойдзе, заявіў у размове з Deutsche Welle прэм'ер Литвы Міндаўгас Сінкявічус.
0: Вось, як ён адказвае на пытанні, чаму Вільні складана пайсці на сустрач Мінску.
3: Сложный вопрос, он зависит не только от позиции Литвы. Многие компании и люди находятся под санкциями. Отношения перешли в ситуацию, когда мы сталкиваемся с инструментализированной миграцией из Беларуси. Было время, когда наша граница охранялась недостаточно. Возможно, не хватало оборудования для наблюдения. Мы оперативно это исправили, установили системы наблюдения. Затем появилась проблема воздушных аэростатов, тех самых медиазондов, которые используются для контрабанды. Помимо того, что они предназначены для перемещения контрабанды, они нарушали работу нашей гражданской авиации. Мы не раз сталкивались с действительно серьезными последствиями.
4: И это продолжается сейчас?
3: Да, и сейчас это не прекратилось. Я думаю, что двусторонние отношения могут измениться. Но санкции? В чем их суть и почему они периодически продлеваются? Санкции предназначены для изменения поведения. Если поведение не меняется, то и в отношениях сохраняется статус-кво. Пока из того, что мы видим, что происходит, нет признаков того, что Беларусь готова стать предсказуемым и адекватным соседом, не создающим угроз для нашей безопасности. Но это не означает, что так будет всегда. Для этого нужна политическая воля, нужны проактивные действия. И никогда нельзя знать наверняка, как все может повернуться. С другой стороны, если говорить о нынешней ситуации, мы видим, что Беларусь поддерживает Россию, как открыто, так и неявно, в ее агрессии против Украины. Даже в разговорах с украинским руководством были идентифицированы белорусские компании, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Поэтому говорить, что Беларусь полностью держится в стороне, было бы неправдой. Вопрос в том, когда и захочет ли Беларусь стать демократической и адекватной соседней страной, которая не ставит под угрозу безопасность региона.
4: Но можно ли считать Беларусь и Россию единым политическим организмом? Или все-таки их нужно разделять?
3: Я считаю, что все-таки это суверенное государство. Но сотрудничество происходит на разных уровнях, особенно на политическом, и в этом, наверное, нет сомнений. Многие инвестиции, особенно в сфере атомной энергетики, зависят от российских планов. Используются вероятные российские военные базы. Их сотрудничество и отношения действительно очень тесные. Иногда мы видим признаки желания лидера Беларуси лавировать между интересами Запада и России. Желание флиртовать с администрацией Трампа. Но я не знаю, сколько здесь искренности, или же это просто переговорная стратегическая позиция – лавировать и получать выгоду с каждой стороны. Возможно, это имитация определенных процессов. При этом нельзя забывать, что Литва долгое время принимала многих лидеров белорусской оппозиции. Даже после усилий США по освобождению оппозиционных лидеров, вышедшие на свободу или находившиеся в заключении люди часто приезжают в Вильнюс. Пока каких-то существенных изменений в политическом руководстве Беларуси не видно. Поэтому ожидать, что что-то может произойти быстро, я бы не стал. Это прогнозировать. Но я бы не прогнозировал и движение не исключительно на Запад, не исключительно на восток. Я думаю, господина Лукашенко, вероятно, устраивает нынешний статус-кво.
4: Я должен задать этот вопрос. В таком случае получается, что белорусский калий в ближайшее время через Клайпедский порт поставляться не будет?
3: Нет, пока такие решения мы действительно не рассматриваем. Санкции действуют до февраля следующего года. Это не только национальное решение, не только решение Литвы, это решение Евросоюза. Всегда существует определенная вероятность, что Беларусь изменит свое отношение. Начнет вести себя иначе, не так, как она вела себя до сих пор. И тогда можно будет об этом говорить. Но пока оснований для этого нет. И создать эти предпосылки может только сама Беларусь.
2: Тем не менее, 2 тижні тому Дональд Трамп заявил про калійную угоду с Беларусью, сказавши, что США планують набывать белорусский калий по доброй цене.
0: Эксперты нагадывают, что цена калию складается из выдатков на транзит, и за транзит платит менавіта краіна-імпартёр. Тому на сегодня Беларуси продавать калий штатам праз Россию довольно накладно. Іншая справа праз Клайпеду.
2: Ну а Клайпеда, не глядячи на уговоры американцев, еще еще закрытая для белорусской сыровины. Чи спрацуе тиск американцев на белорусских соседей по ЕС, каб калійная угода была максимально выгодной и для Минска, и для Вашингтона.
0: На YouTube-канале «Зеркало» про это прозважал политический аналитик Артем Шрайбман.
5: Как мы уже обсуждали раньше, это не от них зависит, это европейские санкции, которые нужно каким-то образом изменить для того, чтобы разрешить союзом транзит. Да. Понятно, что если Литва, Латвия, Польша скажут «давайте менять», я не думаю, что Германия или Франция скажут «нет, мы против». Но это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель. И поэтому имеет значение то, как Трамп это подает. А он это подает в очень интересном таком ракурсе, связанном с антиканадской этой торговой войной. И вот здесь может возникнуть проблема, связанная с тем, что Евросоюз не захочет помогать валить Канаду. Канада сейчас сближается с Евросоюзом. И если Трамп говорит, нам нужно калий из Беларуси, чтобы наклонить Канаду в переговорах, выражаясь лексикой Лукашенко, то от Евросоюза как бы требуется помощь в этом. Угу. То есть помочь обыграть своего союзника, Канаду. Ну, это звучит очень странно, токсично для Европы. Я сомневаюсь, что они вот в такой рамке на это пойдут. Поэтому упаковывать это придется как-то иначе явно.
6: Это ценностная рамка, а может быть ресурсная, знаешь, она какая-то такая, я не знаю, более выгодная.
5: Ну, что должно заставить Евросоюз вот в этом смысле изменить свою позицию, да? Может быть, брутальное давление на Балтийские страны, да, сказать, что мы вам там войска не отправим к вам, но уже вроде войска поехали на ротацию, которые американские там находились. То есть, как бы этот рычаг вроде бы тоже ушел. Можно пойти по принципу, как сейчас действовали с вот, снятием санкций с двух российских олигархов, Усманов и Фридман, когда Словакия, Франция, Люксембург, по-моему, кто-то еще заблокировали продление санкций, если там оттуда не уберут вот этих две фамилии. Можно, чтобы какая-то страна в феврале, когда будет пересмотр и продление белорусских санкций, сказала, что нет, пока калий не исключат, я вот не, мы не продлим все санкции. И таким образом доломать, да. Дальше же Литва должна, или там Польша, или Латвия присоединиться к этому процессу, они должны пропустить. Снятие санкций — это недостаточно. Они должны снять свои национальные ограничения на сотрудничество с Беларусью. Тоже вопрос, да, правительства этих стран будут ли такими же гибкими. Может быть, Польша теперь окажется более гибкой, да, в свете того, о чем мы говорили. Но тут, чтобы это произошло, давление на эту, или там, поиск такой страны, такого американского троянского коня внутри Евросоюза к февралю, ну, он должен быть довольно активным. То есть это не может быть просто Джон Колл, который колесит по столицам. Это должен быть действительно Трамп, который вот находит своего союзника, может быть, ту же Словакию, там, союзное правительство для американской администрации. А, причем Трамп к тому времени, скорее всего, уже проигравший свои выборы в Конгресс. То есть Трамп, хромая утка, начинает пытаться найти союзника в Евросоюзе, который будет помогать вот так вот оборачивать позицию ЕС, но не по какому-то побочному вопросу, типа санкции с двух олигархов, что ничего, по большому счету, для России всерьез не даст. Да, это просто символически там приятно этим людям. Но санкции самого главного белорусского экспортного товара. Это уже как будто бы большие ставки, да, и нажим должен быть сильным. И вот здесь вопрос, включится ли там лично Трамп, лично Рубио, то есть американская администрация на высоком уровне в такой лоббизм. Пока я в этом не уверен. Потому что то, что говорит Трамп сейчас, это, знаешь, вот сложно вычленить. Это действительно его глубокая заинтересованность в больших поставках белорусского калия, или это просто предвыборные игры? И попытка надавить на Канаду, попытка сказать своим фермерам, что я о вас позаботился, голосуйте за меня на выборах, вот за республиканскую партию. И не бросит ли он ту тему Трамп так же через несколько там недель. Потому что уже там через два дня на встрече с Зеленским Трампа спросили об этом, о калийной сделке с Лукашенко. И он говорит, не, мы продолжим скупать калий в Канаде, но Беларусь предлагает подешевле. Ну, как будто бы уже не так-то и хотелось, да. И здесь вопрос, что никто не мешает США сейчас покупать калий. Кажется, я уже читал новость, что первый танкер пошел, да, первое судно с калием пошло и должно скоро дойти до США, но просто из России. Через Россию. Просто это дорого. Да, да, и вопрос, что там вот Дмитрий Круг рассказывал тоже на зеркале, что большущую долю расходов в итоговой цене калия составляет вот эта логистика. Это может быть начальной такой затравочной поставкой, но это не может быть устойчивым сотрудничеством. Примерно как было с закупкой американской нефти, если ты вспомнишь, в 2020 году, еще в начале 2020 года. Белорусская власть иногда сама делала такие демонстративные закупки. В Венесуэле, в США, в Азербайджане были закупки нефти, чтобы просто показать России, что на вас свет клином не сошелся, но в итоге это было ради переговоров, а не ради того, чтобы поставить на поток это сотрудничество. Вот заявление Трампа мне пока очень сложно отделить вот от такого торга, да, что это действительно всерьез.
0: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, што можа прымусіць Літву адкрыць клайпеду для беларускага калія.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:00 Беларуси, 7:00 Польши.
3: Трамп вылучил Коула на посаду спецпредставника у справах закладника. У Евразвязи закликали призначить специального представника по Беларуси. Пенитенциарная система Беларуси остается закрытой для независимого контроля.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Дональд Трамп вылучил Джона Коула на посаду своего специального посланника в справах закладника у рангу и статусе амбассадора. Зараз его кандидатуру мае разглядеть Сенат. С листопада минулого года Коул займает посаду спецпосланника президента США по Беларуси. У першиню приехал на перемовы в Минск в червени того же года. Тыдень тому, 22 вересня, в эфире незалежного российского телеканалу «Дождь» Коул заявил, что собирается так само заниматься вызволением российских политвязнев и украинских полонных. По воде Коула, списы политичных зневоленных у него есть, але покуль он не будет их огучивать. Нагадаем, что по выниках перемова у Коула и Лукашенки 16 вересня в Минску было вызволено 25 политвязнев. Усе яны были вывезены у Литву, 10 после перебрались у Польшу. В отказ США сняли санкции с концерна «Беллеспаперпрам» и «Лакафарба». Процесс массового вызволения политвязнев у вынику перемовал Александра Лукашенки с администрацией Трампа начался с минулого года. Тем часом европейская

0: Ігоря Білорської Радіо РАС. Зараз 10 годин застається на двері Білорусі до 8 у Польщі. Чергова тема тут у нашому ефірі. Відбулася онлайн-дискусія екологічної організації «Кадом», присвячена концепції розумної достатковості. Середками економії та заховання ресурсу представники «Кадом» поділилися під час лекції, починаючи з найбільш актуальної теми заховання теплової енергії у хатах, каже ведуча цієї дискусії Карина Соловей.
1: Что же работает в Беларуси? У нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Насколько помню, сейчас одни из самых больших показателей по квадратному там, метру на человека – это в Норвегии. Но, опять-таки, это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор, или все же как бы кто вынужденная такая достаточность получается у нас. Повысится уровень жизни, то не начнут ли люди покупать себе там все трехкомнатные квартиры там, на одного человека. Но следующий момент, который уже работает в Беларуси – это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что все мы с детства помним, как там ваты там утепляли или какими-то клеющимися лентами окна от того, чтобы холодное время года сохранять тепло дома. Поэтому у нас это, мне кажется, вообще с детства в крови такие практики. Ну и дачи разгружают городское жилье летом. В принципе, культура вот этого дачничества и домиков в деревне, она еще до сих пор жива. И тут интересно, конечно, и важно, как это все сохранить. Получается, что касается вот коммунальных платежей, то есть мы сейчас платим, по сути, 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и невыгодно. Поэтому, ну, что можно сделать сейчас уже, это поставить счетчик и термостат, если его еще у вас не стоит, потому что это, конечно, очень полезная штука, и видят заодно, сколько потребляешь, и можно как-то регулировать эти вещи. А снизить температуру на 1 градус, это примерно 5-7% тепла. То есть, если регулируется отопление, то как бы 1 градус условно вот дает такой эффект. И сверять показания вместо оплаты по среднему.
2: Акрамя экономии тепла, экологи звертають увагу и на іншыя штодзённыя звычкі беларусаў, у тым ліку на выкарыстанне асабістага грамадскага транспарту ды рамонт рэчаў замест куплі новых, кажа Карына Салавей.
1: Транспорт, что уже хорошо работает в Беларуси, что у нас, в принципе, есть достаточно развитая система общественного транспорта, и метро, и трамваи, и троллейбусы, электрички, маршрутки. Есть поток достаточно большой пассажирский, бесплатный проезд для детей, школьников, пожилых людей. Короткие расстояния часто люди преодолевают пешком или на велосипеде и пользуются в том числе там, в больших городах самокатами, этими средствами, таком самостоятельное как-то передвижение. Вот, но опять-таки тут вопрос, насколько это все. Это главное не растерять эти подходы вместе с ростом доходов, потому что понятно, когда. Кстати, тоже хороший вопрос. Может быть, каждая нам напишет в чатике, что если бы у вас была возможность купить там, не знаю, хоть 3 или 4 или 5 автомобилей на семью, сколько бы вы себе хотели иметь? А, то есть получается, что сейчас в Беларуси это 339 личных легковых авто на 1000 жителей. В 2024 году это данные Белстата. Что технику, одежду чинят, у нас это есть тоже привычка, я считаю, что не всегда и не всю, но ту, которую можно, в принципе. Еще с детства все мы знали, какие там есть рядом ремонтные, там обувные мастерские или швейные, и вот это все. И даже общаюсь с людьми, которые живут с белорусами уже не в Беларуси, то все равно как бы остается вот эта привычка скорее что-то починить. И здесь тоже постоянно вижу запросы на какие-то ремонтные мастерские в Литве, например. Вот, потом секонд-хенд, до недавних изменений правил, ввоз около 35% одежды, как-то всего оборота, я так понимаю, одежды составлял, что достаточно большой процент, по сути, треть. Раздельный сбор доступен более чем 85% населения. Тут, конечно, вопрос, насколько он как бы там правильно соблюдается и самим населением, но. То, что в целом эти контейнеры есть, уже большой плюс, и в целом у нас идет вот эта досортировка ручная, и потом перерабатывается достаточно тоже много сейчас пластика и других материалов. Ну и соседи делятся инструментами, тоже есть такая, мне кажется, практика и привычка, что когда чего-то нету, не знаю, дрель попросить у соседа, по-моему, это тоже такая была классика. Что можно сделать уже сейчас? Сдавать вещи в ремонт, потом покупать, только потом покупать новую.
0: І паводле Кацярына Салавей, галоўная задача з Беларусі сёння не страціць набыты экалагічныя звычкі. Паводле эксперту, беларусы ўжо шмат у чым жывуць паводле прынцыпу экалагічнага спажывання, ад звычкі берагчы цяпло ў хатах да вырошчвання ўласнай ежы на дачах. 4 хвіліна дакладна зараз застаецца да новай гадзіны, а наперадзе навіны абавязкова ў нашым эфіры.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Трамп вылучил Коула на посаду спецпредставника у справах закладников. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевывать личинники.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Дональд Трамп вылучил Джона Коула на посаду своего специального посланника у справах закладника у рангу и статусе амбассадора. Зараз его кандидатуру мае разглядеть Сенат. З листопада минулого года Коул займает посаду спецпосланника президента США по Беларуси. У першиню приехал на перемовы в Минск в червени того же года. Тыдень тому, 22 вересня, в эфире незалежного российского телеканалу «Дождь» Коул заявил, что собирается так само заниматься вызволением российских политвязнев и украинских полонных. Поводле Коула, списы политичных зневоленных у него есть, але поколь он не будет их огучивать. Нагадаем, что по выниках перемовы у Коула и Лукашенки 16 вересня в Минску было вызволено 25 политвязнев. Усе яны были вывезены у Литвы. 10 после перебрались в Польшу. В отказ США сняли санкции с концерном «Беллеспапер Прам» и «Лакафарба». Процесс массового вызволения политвязнев у вынику перемовал Александра Лукашенки с администрацией Трампа почался с минулого года. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Так лечит керовник инициативы «Белает» Андрей Стрижак. Как подкресливая правооборонца, на место вызволенных людей приходят иншие, арештованные по поводу политичных мотивов. По поводу Андрея Стрижака, сярод их есть как публичные особы, так и люди, про яких мало что вядома.
4: Ситуация с этими неведомыми людьми, она самая небеспечная и самая складанная. И допомоги оказать немагчыма, коли ты не ведаешь, что человек трапил в беду. И людей запуживают, каб яны не зверталися по такую допомогу. Ну и, конечно, фиксация самого факта переследу так само не отбывается в таким выпадку.
3: Правооборонца Андрей Стрижак отзначает, что имены политиков изневоленных, помилование яких разглядает администрация президента, часто остаются неведомыми. У Министерства обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под керовництвом старшиняв областных выконавчих комитетов проведут штогодовые занятки по мобилизационной готовности. Как отзначается у поведомлений, мета таких навучений удосконалить.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 30 вересня. У такий ж день 1791-го у театрі Аувдервіден відбулася прем'єра опери «Чароўная флейта», апошняга твора австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Опера мела велізарны поспех у глядачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
0: Нагоднік!
2: 30 вересня 1882-го у американском мястечку Эплтон, штат Висконсин, на раце Фокс была запущена первая в свете гидроэлектростанция, якая раздавала электричность множеству споживцов по системе Эдисона. Станция была запущена уладальником паперовой фабрики Роджерсом. Динамомашина, якая проводилась у рух водяным колом, выпрацовывала 12,5 киловатт. Гидроэлектростанция могла осветлять дом Роджерса, ягоную фабрику и суседние будинки.
0: Нагоднік.
2: 30 вересня 1902-го было запатентовано вискозное волокно. Это штучное волокно, якое отрымливается перепрацовкой природной целлюлозы. Вискозное волокно является одним из первых штучных волокнов, которые нашли практичное применение. Процесс вытворчести вискозного волокна был распрацован в конце 19-го стагодия и с минимальными модификациями уживается по гэты день.
0: Нагоднік.
2: 30 вересня 1980-го у Израиле была введена новая валюта – шекель. Израильский шекель можно одночасово лечить одной из самых старожитных и одной из самых молодых валют. Першие сгадки про яе датуются другим тысячагоддзям до нашей эры, однако только у 20-м стагодзе шекель стал полновартосной грошовой одинкой державы Израиль. После обвяшчения у 1948 годе Израиля, який до гэтага был британской подмандатной территории и у якости валюты имел палестинскую лиру, у незалежной державе повстало пытание об национальной валюте. Так, у 1952 годе з'явилася израильская лира, так само званая израильский фунт. Закон об вертанні до шекеля израильский парламент принял еще 4 червня 1969. Это значит, уже тогда от израильской лиры плановали отмовиться, але отмовились только у 1980.
0: Нагодник.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприимальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

Это ваш палац на хвалях белорусской радио рации 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не в забаве, да, чакайтеся.

Беларуская радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Привитание усім, где б вы нас не чули. Але расскажу вам про надворье только тут, на белорусско-польском помежжи. Вот такая вот история. А тут у нас сегодня у день зменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер паўднёва-ўсходні от слабого до умеранага. Атмосферный тиск выше за норму.

0: живцов по системе Эдисона. Станция была запущена уладальником паперовой фабрики Роджерсом. Динамо-машина, якая проводилась у рух водяным колом, выпрацовывала 12,5 киловатт. Гидроэлектростанция могла осветлять дом Роджерса, ягоную фабрику и суседние будинки.
1: Нагодник.
0: 30 вересня 1902 было запатентовано вискозное волокно. Это штучное волокно, которое отрымливается перепрацовкой природной целлюлозы. Вискозное волокно является одним из первых штучных волокон, у яких нашли практичное применение. Процесс вытворчести вискозного волокна был распрацован в конце 19-го стагодия и с минимальными модификациями уживается по этот день.
1: Нагодник.
0: 30 вересня 1980 у Израиля была введена новая валюта – шекель. Израильский шекель можно одночасово лечить одной из самых старожитных и одной из самых молодых валют. Першие сгадки про яе датуются другим тысячагоддем до нашей эры, однако только у 20-м стагодде шекель стал полновартосной грошовой одинкой державы Израиль. После обвяшчения у 1948 годе Израиля, який до гэтага был британской подмандатной территории и у якости валюты имел палестинскую лиру, у незалежной державе повстало пытание об национальной валюте. Так, у 1952 годе з'явилася израильская лира, так само званая израильский фунт. Закон об вертанні до шекеля израильский парламент принял еще 4 червня 1969-го. Это значит, уже тогда от израильской лиры плановали отмовиться, але отмовились только у 1980-х.
1: Нагодник.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрая раніца, шановныя слухачы.
3: Сёння мы завіталі ў вёску Баравое Лерчыцкага района ў госці да так званай каменнай дзевачкі Еўкі.
2: Некаторыя гісторыкі лічаць, што гэты старажытны паганскі ідал з'яўляецца рэшткамі былой эпохі матрыархата, калі нашыя продкі пакланяліся яшчэ жаночаму багаству.
3: Дагэтуль мясцовыя жыхары ўшаноўваюць каменную Еўку, прыхожваюць яе палатном, фартухамі і часуюць прысмакамі і просяць аб спагадзе і дабрабыце.
2: Легенду про каменную девочку нам распавяла мясцовая жыхарка, Демидовец Мария Григорьевна.
4: Стоит девочка, зовут ее, у нас, как предзаходит, это зовут ее Евою. Евка. Девочка, где хмара, мама жне жито. Там полянка, это таке на ее видно, как полянка. Место. Мама жито жне, она, помоги мне скорее, дождь будет идти, она... Не, я не буду, не захотела помогать. Такая я прокляла, чтоб такая каменем стала, да? Какая стала каменем, так я говорят люди старые. Ей гроши, ей даже серебряные такие с бриллиантами привезли, все рожки у ей там есть. Мы ее занесли и ее повесили. Не можно ушей же, что ее нету, то такую на такую дротиночку и там у ей. Ей то ложат и гроши, конфеты. По праздникам великим ходят до ее, особенно на Пасху. Люди идут по ягоды, заходят, преклоняются, просят ее, чтобы... Поможи там мне, моим детям, там тяжело. Ну, и ходят, я не знаю. У Даилевичах тоже такие камни. Там тоже, кажется, Евы. А хрестат недавно поставили. Все время не было то хреста, а это поставили его недавно, и уже туда люди носят. Вроде сделали их святое место уже там. Там ходят, отдыхают, сидят. Приезжают туда, батюшка, раз в год, каждый раз приезжает. А что батюшка помолился бы там, почитал панихиду какую-нибудь, и все, и пошел. Надо, конечно, говорить, не надо такие места святые кидать, не надо там загразнивать их. Там цветочки посадили. Особенно по праздникам идут, по воскресеньям идут рано. Он спекут якого там блинчика, коржика якого, несут туди, котлету яку. Хоть там же жена, что его не есть, а веробейки расклюют. Вот ее и таке поминание хоть, да.
2: А что все кажут, например, когда приходят, мужика и молитва есть такая?
4: Отче наш, перекрестится, отче наш, прочитают. И все, уже там просят ее, поможи нам, Евко. Может, там такие вот с детьми проблемы, или дома самой проблемы, уже стоят. Просят ее. Идут и мужчины, идут и женщины, идут и молодые, и дети бегают туда, все идут.
2: До каменной девочки относятся треба с пошаной, личность мясцовой, и пригадывает, что, коли один историк спробовал выкопать идол, у леса почалася жудасная навальница, якая перекрыжевала планы порушальника святой мясцины.
3: А мы отправляемся далей. Заставайтесь с нами и сочите за нашими полезскими приходами.
5: Затягнитесь, дорогой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.

Беларуская радио рация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер паўднёва-ўсходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: У Евросвязи закликали призначить специального представника по Беларуси. Уровень репрессий у Беларуси не снижается. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевать личинки.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции Европейская народная партия закликает до вызволения всех политических зневоленных и спынения репрессий, спынения удела режима Лукашенко в российской агрессии супрать Украины и гибридных атаках супрать краинов Евразвязу. Особенно Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси, махчима уже на наступной политической ассамблее партии. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Так лечит керовник инициативы «Белает» Андрей Стрижак. Как подкресливая правооборонца, на место вызволенных людей приходят иншие, арештованные по воде политичных мотивов. По воде Андрея Стрижака, сярод их есть как публичные особы, так и люди, про яких мало что вядома.
4: Ситуация с этими неведомыми людьми, она самая небеспечная и самая складанная. И допомоги оказать немагчыма, коли ты не ведаешь, что человек трапил в беду. И людей запуживают, каб яны не зверталися по такую допомогу. Ну и, конечно ж, фиксация самого факта переследу так само не отбывается в таким выпадку.
3: Правооборонца Андрей Стрижак отзначает, что имены политы зневоленных, помилование яких разглядает администрация президента, часто остаются невядомыми. У Министерства обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под керовництвом старшиня областных выконавчих комитетов проведут штогодовые занятки по мобилизационной готовности. Як отзначается у поведомлений, мета таких навучанняў – удосконаление зладжанности дзеянняў працовников местовых органов кіравання и организаций подчас формирования территориальных войсков и отрядов народного ополчения. Подчас навучання отбудутся теоретичные и практичные мероприемства, на яких особливую увагу накируюць на индивидуальную и супольную подрыхтовку отказных особов, выканкамаў, войсковых комиссариатов, организаций, а так само войсково обовязанных. У Витебской и Гомельской в областях такие навучанні проведут 13-16 кастрычника. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевать лічильники. Менеджерка экологичной организации «Экодом» Карина Соловей подчас адмысловой онлайн-лекции звернула увагу на важность разумного споживания энергии в жилом секторе Беларуси. По воле слов, в Украине дзеючае центральное отепление и компактное житло позволяют выкористовать меньше энергии на человека. Однако жыхары покуль оплачивают только каля 1/5 от реального кошта отепления. Экспертка закликає не чакать глобальных реформов и починать регулировать споживание самостоятельно.
5: Вот в Беларуси у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье и утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим по сути 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и не выгодно.
3: Поводле Карины Соловей, снижение температуры у помешканий усяго на 1 градус дозволяет сэкономить каля 5-7% тепловой энергии. Сродками разумной достатковости у сферы житла так само сгадывается установка индивидуальных лічильников с термостатами, отепление в окнах и зверка реальных показчиков за место платы по середнему. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да в наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас-годин».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, сонечная, вось у Беластоку серада, на календары 30-го.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Коледжон з бородой.
2: 30 вересня 1947-го народился Марк Болан, соправдное имя Марк Фелт, британский спевак, автор песен и гитарист, лидер гурта T-Rex. Этот коллектив был основан в 67-м году в Лондоне и с тягом часу стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившись великого успеха в британских чартах у початку 70-х, T-Rex стали одним из ведущих у глэм-рок-руху и происнавали до смерти Болана в 77-м году. Марк Болан оказал великий уплыв на множество музыков и на целые напрямки, такие как панк-рок и брит-поп.

0: Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, ну, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а наоборот, как бы, больше, ну, больше бутафорские, то есть от них не было никакого...
1: Вы имеете на увазе державные профсоюзы?
0: Державные, державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе беларусы были, кто працавал, все были в профсоюзах. И как бы у человека отклалося в голове, что профсоюз – это такая организация, которая, ну, амаль никакой функции не выполняет, ну, тех, которые повинны. Так что у нас, как бы, ну, колькость невеликая, але уже есть те, кто уже и дейничают, и удельничают.
1: А як вы бачите свою працу? Ось, яким чином вы будете оборонять правы белорусов, которые тут працуют? Это юридично? Як это?
0: Ну, глядите, мы оказываем консультации по справах, связанные с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, ось петицию отправили у Сейм по проблемам белорусов, узнали эту проблему, так само писали листы у разных установ с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе, там, где, ну, ведаете, что проблему белорусов с отриманием рахунка, вот эту поднимали тему. Ну и так само эту тему долгих терминов по легализации. Мы так само писали и в жонт иншеземцев, и до жешника прав обывательских польского. Вот, то есть такая вот деятельность, покуль иде у нас в этом керунку по поднятию питания, проблему белорусов у инстанциях. Ну и вот консультации в працовном законодательстве, ну, с проблемами с працедавцами у людей.
1: А те есть у вас переемность с теми незалежными профсоюзами, которые были в Беларуси? Вот вы кажете, что вы были в профсоюзе РЭП, это Рада электронной промысловости, профсоюз. Те вот эти ранейшие сябры с тех профсоюзов, которые опынулись тут, и они являются вашими активистами?
0: Так, есть несколько человек, которые были в профсоюзе РЭП, и они сейчас являются так само нашими членами профсоюза. Так само подтримываем связь с Геннадием Федынишем, выходит с ним на связь, пока он в Вильнюсе, он, ну, не может удельничать больше как-то активно, але мы с ним контактуем, раемся по каким-то питаниям. Ну.
1: А то, что вы являетесь структурной часткой польского профсоюза, это что вас обязывает? Удельничаете вы в неких там польских проектах, там планах, там неких акциях, может быть?
0: Ну так, Олег, это все, ну, на таких, на пожиданию, то есть мы можем удельничать в мероприятиях, которые организует этот профсоюз. Так само этот профсоюз уходит у агульнопольского поразумения профсоюзов. Это такая другая по величине в уголе профсоюзная организация у Польши. И под эгидой шмат проходит школение. Ось так само недавно были и бескоштовные языковые курсы польского для членов профсоюзов, иншеземцев, для тех, кто хочет. То есть это пожидание. Это не обовязково. Из обовязкового мы там с наших складок, где так само отсоток у Центральный профсоюз, отсоток от наших складок.
1: А свой бюджет есть у вас некий?
0: Так, так, у нас есть свой рахунок, и мы можем выкористовывать эти гроши на свои, ну, все, что по статутной деятельности, связано со статутной деятельностью.
1: А те ведаете вы, что в неких инших краинах повстала подобная инициатива? Но мы разумеем, что у Польши наибольш белорусов переехало после 20-го года, и там их шмат, и в Литве, и в Немеччине, там не ведаете про инициативу в тех инших краинах?
0: Ну, я ведаю докладно, что у Германии есть дейничая конфедерация профсоюзов Беларуси «Солидарити», сдается. Ну, такая уже больше... Ну, они, это те переемники из Беларуси, незалежного профсоюза у Беларуси, что были. Ну, у Германии есть, у Литве особенно белорусского я не шу. То есть такая инициатива, как у нас тут, миновито, я в инших краинах не шу. Я ведаю, что удельничают в профсоюзной деятельности там у Литве люди, якія вось в Беларуси были профсоюзными деятелями, десь еще, але это яны удельничают, ну, як, не ма особовой стилу их такой, як у нас. Ну, мы в Оголе, была идея створить, каб он был особный профсоюз, але ж, кажу, есть такие тяжкости, бюрократы польская, ну, такая.
1: Ну, я ведаю, что и товаристы белорусской мовы прикладно так зарегистрованы.
0: Ну, это в Оголе, так, так, это складано, то есть, миновито такое нечто национальное, але у Польши тут отчинить, и они это ну, просто своими бюрократичными методами не дозволяют. Бо мы, амаль, больше, ну, полгода мы спробовали зарегистрировать у суде это свой профсоюз, «Єдность», миновито с такой назвой, и вот у нас не отрымалось, пришлось, как бы, исти трохи с иншого боку, але, ну, все ж таки организация зарегистрирована, и это дозволяет официально працевать от ее имя, с теми же сотрудничать с польскими инстанциями. Бо у нас уже были такие спробы писать листы не от организации, а просто от людей, как бы, идти от каких-то таких незарегистрованных организаций, то просто навать не отказывают инстанции, никаких отказов мы не имели. На сегодня мы вот писали вот по этим проблемам в Беларуси у 9 инстанций, были 8 отказов, нам пришло, как там в течение месяца все отказали, все официально. То есть они, вот польские, они добро працуют со своими организациями. Ну, не со своими, а с организациями, которые зарегистрированы. Так вот с людьми, ну, просто чув шмат, что так само, ну, люди пишут, але отказу не завсёды отримовывают.
1: А что вы плануете створить у Белостоку? Белостоку сапраўды великая диаспора, и что тут будет, ячейка некая, и что может быть?
0: Ну, глядите, на сегодня мы просто запрашиваем людей доучаться до нашей ячейки и особенные некие структурные отделения. Можно работать, будет, когда будет великая колькость, будет это иметь сенс. На сегодня пока просто запрашиваем людей, чтобы они так само принимали удел, доучались, становились членами профсоюза. Так само, когда у кого есть проблемы, пускай звертаются, пишут нам. Наши контакты будут тут у хабе застануться. Ну, будем працювати з людьми, допомагати. І ну, така ж тема, все ж таки, нам тут треба консолідуватися білорусам, діаспору робити, щоб вона була не такі ось просто суполки, де спитатися, мені спитатися, а більш дружна, більш така, сувязі були горизонтальні, бо це важливо, бо бувають такі ситуації, коли, ну, є люди, які можуть 10 разів попросити об допомозі, є люди, які змагаються до обошнього і не завжди у їх отримовується. І просто, коли у чоловіка особиста ніяка проблема, нема кому допомогти близких, а тут у замежжах это вельми часто бывает такое, то вельми треба, каб были такие контакты людей, каб не кидать своих белорусов десь у тяжких становищах, так сказать. Поэтому треба менавито структуры такие горизонтальные, каб была сувязь, каб были все на сувязи помеж собой, каб не что у когось-то там нечто здарилось, каб могли там допомогти тим чи іншим способом, так.
2: Гость рации. Нагадаю, что со старшинем Незалежного профсоюза белорусов Польши «Єдность» Миколаем Минковым поразмовлял Василь Кроква. Про 7 хвилинов на нашей хвале прогноз на дворье на сегодня и завтра и одразу поим экономичные новости.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

кольца в отрадку ворвал. Замок пулен стальными клещами, у облогу смертную взял. На черных крышах

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Польща, червень 1976 год. Шлях до свободы в Европе. Конференция у Европейском парламенте. За 8 месяцев белорусы у Польши отримали амаль 5000 проездных документов. Белорусы проявляют шикованную солидарность. Былый политвязень Ян Меркес про житё на воле.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: 29 вересня у Европейском парламенте прошла международная конференция «Польща, червень 1976. Шлях до свободы у Европе», организованная депутаткой Европарламента Малгожатой Гощевской. Открывающее мероприемство Гощевска подкресила, что працовные протесты в Урсусе, Радами и Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешняя борьба белорусов супроти режиму Лукашенки – это прямой протяг этого исторического шляху.
4: История червца 76 не есть замкнутым разделом. Кількасет километров от Урсуса, туж за нашу всходнюю границу, люди płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory.
3: Podczas swojego występu liderka Demokratycznych Sił Białorusi Światlana Tichanowska podziękowała polskiemu narodu za przykład stojkości.
5: Fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
6: Вы довели, что ниводная диктатура не стягнется вечно. Режимы, которые сдаются вечными, могут зникнуть. Обязаны стать лидерами. Когда люди объединены и готовы хверовать для своей страны, все становится махчимым.
5: When people are united, when they share a strong idea, and when they are ready to sacrifice for their country.
3: А кроме того, Светлана Тихановская подкресила, что демократичный рух 20-го года перенял ключевые символы польского супротиву. Тихановская отзначила, что вольная Беларусь принесет безопасную межу, изменение российского уплыву и полную оборону польской меньшинства. Со студеня до жнивня этого года Польша выдала белорусам 4988 проездных документов замежника. В управе о справах замежников Польши лечат, что до конца года их будет больше за 7400. Это на 30% больше, чем у летась. Проездный документ замежника выдается для пересечения межу Польши тем, кто имеет вид на жихарство у Польши, але не має дійного паспорта своєї країни. До 2023 року білоруси проїзними документами практично не користалися. У 2020 році Польща видала білорусам 5 таких документів. У 2021 – 12, у 2022 – уже 106. Резкий скачок відбувся у 2023 році, коли влади Білорусі спинили видачу і подовження паспортів за межами Білорусі. Реакцією Польщі було введення для білорусів проїзних документів замежника. Термін діяння проїзного документа замежника для громадян Білорусі складає 1 год. Демократичні сили Білорусі неодноразово зверталися до польських уладів з просьбою повеличити термін діяння проїзного документу до 3 років, покуль безвиніково. Белорусы проявляют шикованную солидарность, так лечит былый политвязень Ян Меркес. Журналист поделился своим досведом на конт допомоги. Поводле былого политвязня медичная и материальная потребы политзняволенных на первый час закрываются дякуючи диаспоры, разным доброчинным организациям и волонтерскому руху. Особливо добро себе оправдывая практика менторства, подкресил Ян Меркес.
7: У тебя не просто есть разные инициативы, которые оказывают за некие ковалки допомоги. Медицина, психология, вот сюда звернися, там, поведеть, типа, сюда звертайся. Когда есть некий человек, который ты можешь любой тому на каждой године суток написать, либо нечто испытать, докладнить, вот часто бывают некие просто звичайные побытовые питания, альбо ты просто зориентоваться уже не можешь, ты не памятаешь, куда до кого звертаться. Ты нигде толком в одном месте не собрана информация.
3: Былы палітвязень Евген Меркіс быў вызвалены і вывезены ў Літву год таму. У Беларусі журналіст быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі за так званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы у бліжэйшы чацвер 1 кастрычніка пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: Дзякую, спадарства, што застаецеся з намі. Дзякую ўсім, хто далучыўся, мажліва, падчас выпуску навінаў. Пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру, які завецца «Дзень з рацыяй». І гэтую гадзіну прысвецім хіба міжнародным стасункам. У прыватнасці, стасункам між Кіевам і дэм-сілами Беларусі, зноў жа, між Вашынгтонам і Масквой, між Варшавай і Менскам, у прыватнасці. Так што заставайцеся з намі, будзе змястоўна і важна.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает с озвученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. «Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводле его слов, Кремли не обмерковывали и не могли обмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супротив России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативой, поводле информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Усходней Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязнев тратил свой час и намагання. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшит его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязнев было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями безумовно подорвет эти намагания. Тема белорусских политвязнев при таком развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это сирот иншага подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостоятельный американский трек потребен нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет найти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. На умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная или навод прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов худко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и кажа заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Ён за звонок от Трампа, ці за запынки, ці нават за таблетки от похудания своих политвязню не вызволить. Ён явно будет потребовать большего и при этом не признавать нават сам факт існавання политвязню в России.
0: Политика с Виталем Циганковым.

На Еврорадио новины шоу-бизу. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании термина «штучный интеллект» у «суперинтеллект». Информация была опубликованная на сайте Белого дома. Теперь все департаменты и ведомства повинны писать «суперинтеллект» у официальной переписки, публичных поведомлениях и политических документах. И они повинны отмовиться от выкористания термина «штучный интеллект» або AI. Мета указа – показать бесперапынный прогресс технологий и безмежные махчимости, які яны адкрываюць перад амерыканцамі. Дарадца прэзідэнта па навуцы павінен дадаць дакладнае значэнне звышразуму і новым тэхналогіям, а таксама падрыхтаваць план па іх укараненні. Дональд Трамп і кіраўнікі найбуйнейшых IT-кампаній, у тым ліку Google, OpenAI, NVIDIA і Meta, таксама падпісалі пагадненне аб бяспецы штучнага інтэлекту. Кампаніі будуць самі правяраць бяспеку сваіх мадэляў з дапамогай унутраных праверак і незалежнага аўдыту. Американский режиссер Дэвид Финчер, ведомый по фильмах «Бойцовский клуб» и «Зниклая», завершить супрацовництво с Netflix. Про это написал Bloomberg. Кинематографист вырашил не продолжать контракт со стриминговой платформой про 13 годов совместной працы. Теперешнее погоднение с Финчером скончается у 27-м годе. Чутки про сыход заявились еще у жнивни, коли стало ведомо, что американский спин-офф «Гульни у кальмара» был откладенный по решению Netflix, а не самого Финчера. Зрешты у интервью «Ле Манде» у 2024 годе Финчер сдавался переконанным, что Netflix – это лепшее место в Голливуде для здымок кино. Финчер выпустил по уделе стримингу несколько дорогих у вытворчасти стужек, у тым лику «Манка», «Забойцу» и «Паляўнічага за розумом». Поводле чуток, Netflix не задоволены тем, что на картину «Пригоды Клиффа Бута» по сценарии Квентина Тарантино выдатковали 200 миллионов долларов. Сыход режиссера может означать, что его проекты у Netflix теперь будут заморожены. Па сусвеце серыяла «Гульня тронаў» здымаюць поўнаметражны фільм, які атрымаў назву «Гульня тронаў. Заваяванне Эйгана». Рэжысёрам выступіць Оуэн Харрыс. Над сценарыем першага поўнаметражнага фільма па «Гульні тронаў» працуе Бо Уільман, які раней працаваў над праектамі «Андор» і «Картачны домік». Будучы фільм раскажа гісторыю Эйгана першага, заснавальніка дынастіі Таргарыенаў, які заваяваў Вестэрас за некалькі стагоддзяў да падзей арыгінальнага шоу. Эйган I ніколі не з'яўляўся на экране, і пакуль невядома, хто сыграе яго ў гэтым фільме. Нагадаем, што каралеўская сям'я Эйгана, нашчадкамі якой была светлавалосая Дейнерыс Таргарыен, якой сыграла Эмілія Кларк, а таксама некалькі спадчыннікаў, многіх з якіх таксама звалі Эйганамі, стала асновай для двух паспяховых спін-оф серыялаў ад HBO «Дом дракона» і «Рыцар сямі каралеўстваў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-го у Беларуси, 19-го у Польши.
3: Беларусь домовилась обмениваться известками про экстремистов с иншими краинами. Польша. Червень 1976. Шлях до свободы в Европе. Конференция в Европейском парламенте. Мы переживаем невеликое потепление. Радослав Сикорский про отношения Польши и Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали новое погоднение об супраце в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Подобно на то, что Азербайджан и Армения, которые отдагэтуль уваходят в склад Содружности Незалежных Державов, не подписали этого документа и не будут обмениваться такими известками с иншими краинами СНД. Документ предугледжвае оперативный обмен информацией про террористичные и экстремистские организации, группы и особных людей, которые уявляют погрозы безопасности держав, и про налаживание международных контактов помеж террористичными и экстремистскими группами. Так само краины мают намер обмениваться информацией про замахи на порушение суверенитету держав або махчимые террористичные атаки. Але известки про экстремистов передавались и до подписания этого документа. Головное отрознение у тем, что ранее процесс потребовал проходжания долгих дипломатичных и бюрократичных процедурал. Выглядая, что новое погоднение дозволит генеральным прокурорам шести краинов обмениваться информацией наупрост и максимально хутко. У Европейском парламенте прошла международная конференция «Польша. Червень 1976. Шлях до свободы в Европе», организованная депутаткой Европарламента Маугажатой Гусевской. Открываючи мероприемство, Гусевска подкреслила, что працовные протесты в Урсусе, Радомию и Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешняя борьба белорусов супроть режиму Лукашенко – это прямой протяг этого исторического шляху.
4: История червца 76 не есть замкнутым разделом. Кількасет километров от Урсуса, туж за нашей вschodnią границей, люди płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory.
3: Падчас свайго выступу лідарка дэмакратычнай сіл Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала польскаму народу за прыклад стойкасці.
5: Fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
6: Вы довели, что ніводная диктатура не цягнецца вечна. Режимы, якія здаюцца вечнымі, могуць знікнуць. Абавязаны стаць лідарамі. Калі людзі аб'яднаны і гатовы ахвяраваць дзеля сваёй краіны, усё становіцца магчымым.
5: When people are united, when they share a strong idea, and when they are ready to sacrifice for their country.
3: Тихановская отзначила, что вольная Беларусь принесе безопасную межу, изменшение российского уплыву и полную оборону польской меньшести. Вице-премьер и министр замежных справ Польши Радослав Сикорский заявил, что отношения Польши и Беларуси трошки потеплели, бо Беларусь вызволила с турмы политвязня Анджея Пачобута, як того потребовала Польша. Мы переживаем невеликое потепление, потому что Беларусь зробила то, чего потребовали один за одним польские улады. А менавіта вызволила Анджея Пачобута при американском посередництве и нават дозволила ему вернуться, а потом выпустила снова, сказал вице-премьер Польши в интервью Рэчпосполитай. Радослав Сікорський додав, что контрабандные поветряные шары недавно перестали летать и на польско-белорусской меже теперь спокойно. Нагадаем, 22 вересня подчас 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорку отбылася первая за 10 годов встреча министров замежных справ Польши и Беларуси. Радослав Сикорский и Максим Рыженков обмерковали ситуацию на меже, стан региональной безпеки и запуск российских дронов, у тем лику, праз белорусскую территорию. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду, тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, будзе таксама воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 30 верасня, серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень месяца, выдатнага настрою, усім жадаю беларуская радыё Рацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, прыемна вам шляху, паважаныя. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас гурты Антитела, Joy Ones, Navi Band, Eagles, Чэслоў Немен ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй», а крышачку пазней, 20.30, паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: нас в интернете. Рация.ком.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси, подобно, соспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской в области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Под сады уже отведено 1500 гектаров. Плануется додать еще больше за 500. Масштаб уражвая. Але пытание не только у тым, кольки яблоков вырасте. Справа у тым, каб их еще и заховать до весны. А вось с гэтым у Беларуси пытание узникают регулярно. Добрый уроджай гэта еще не гарантия, что праз некалькі месяцев яблоки будут на полицах у такой же колькости. Потребное сховище, отповедную мову, заховывание, логистика. Бо может отрыматься парадоксальная ситуация. В осени яблоко хоть кошиком носи, а у весну айчинный яблок раптом стане великим дефицитом. А у вогуле чаго спыняться на досягнутым? Сегодня збираемся забаронить импорт яблок, завтра можно почать барацьбу с грушами, а потом можно звернуть увагу на бананы. На во что их привозить, коли в Украине есть бульба. Хотя, коли сгадать минулое, то проблемы могут узникнуть навод с традиционной белорусской городниной. И в этом плане добро было б, каб у весну яблоки не зникли, як калісьці бульба, бо заборонить чужие яблоки значно простее, чем заховать свои.

За 8 месяцев белорусы отримали амаль 5000 проездных документов. Делегация координационной рады распочала працу на восеньской сессии ПАРЕ. Про полячение относинов с Польшей казать рано личить Мажейка. Про гэта и да иншы новины про 3 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрая раніца, шановныя слухачы.
2: Сёння мы завіталі ў вёску Баравое Лярчыцкага района ў госці да так званай каменнай дзевачкі Еўкі.
1: Некаторыя гісторыкі лічаць, што гэты старажытны паганскі ідал з'яўляецца рэшткамі былой эпохі матрыархата, калі нашыя продкі пакланяліся яшчэ жаночаму багаству.
2: Дагэтуль мясцовыя жыхары ўшаноўваюць каменную Еўку, прыхожваючы яе палатном, фартухамі і часуюць прысмакамі і просяць аб спагадзе і дабрабыце.
1: Легенду про каменную девочку нам распавяла мясцовая жыхарка, дзімедавец Марыя Григорьевна.
3: Стоит девочка, зовуць яе, у нас як прызаходзіць, то зовуць яе Евою. Евка. Девочка, дзе хмара, мама жне жыто. Там полянка, то такая на яе видно, як полянка. Место. Мама жыто жне, она, помоги мне скорее, дождь будзе ісці, она... Не, я не буду, не захотела помогать. Такая ей прокляла, чтоб ты как каменем стала, она. Кай стала каменем, такие говорят люди старые. Ей гроши, ей даже серебряные такие с бриллиантами привезли, все рожки у ей там есть. Мы ее занесли и ее повесили. Не можно ушей же, что ее нету, то такую на такую дротиночку и там у ей. Ей тоже ложат и гроши, конфеты. По праздникам великим ходят до ее, особенно на Пасху. Люди идут по ягоды, заходят, преклоняются, просят ее, чтобы... Поможи там мне, моим детям, там тишого. Ну и ходят, я не знаю. У Даилевичах тоже таки камень есть. Там тоже, кажется, Евы. А хрестат недавно поставили. Все время не было то хреста, а это поставили его недавно, и уже туда люди носят. Вроде сделали их святое место уже там. Там ходят, отдыхают, сидят. Приезжают туда, батюшка, раз в год каждый раз приезжает. А что батюшка помолился бы там, почитал панихиду какую-нибудь, и все, и пошел. Надо, конечно, говорить, не надо такие места святые кидать, не надо там загразнивать их. Там цветочки посадили. Особенно по праздникам идут, по воскресеньям идут рано. Он спекут якого там блинчика, коржика якого, несут туди, котлету яку. Хоть там же жена, что его не есть, а воробейки расклюют. Вот ее и таке поминание хоть, да.
1: А что все кажут, например, когда приходят, мужика и молитва есть такая? Ці...
3: Отче наш, перекрестится, отче наш, прочитают. И все, уже там просят ее, поможи нам, Евко. Может, там такие вот с детьми проблемы, или дома в самой проблемы, уже стоят. Просят у ее. Идут и мужчины, идут и женщины, идут и молодые, и дети бегают туда, все идут.
1: До каменной девочки относятся треба с пашаной, личность мясцовой, и пригадывает, что, коли один историк спробовал выкопать идол, у леся почалася жудасная навальница, якая перекрыжевала планы порушальника святой мясцины.
2: А мы отправляемся далей. Заставайтесь с нами и сочите за нашими полезскими приходами. Затягнитесь, дорогой!
0: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
4: Рация.com

0: Підтримку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодьон з бородой.
2: 30 вересня 1947-го народился Марк Болан, соправдное имя Марк Фелт, британский спевак, автор песен и гитарист, лидер гурта T-Rex. Этот коллектив был основан в 67-м году в Лондоне и с тягом часу стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившись великого успеха в британских чартах у початку 70-х, T-Rex стали одним из ведущих у глэм-рок-руху и происнавали до смерти Болана в 77-м году. Марк Болан оказал великий уплыв на множество музыков и на целые направки, такие как панк-рок и брит-поп.

0: же тень, и у неспынным руку вірує сусвет. Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом. Радио
1: Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

радио. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.